боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всяк члоук се мина смиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правьо и не цркляйо. За мене проблемо ни овир, резу кар со мной, я смам кромпир.